Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Он от вас девеса сам саям и майзе, куте упораем, что земе сон целовака руку дорва угли, кесли усмо спад зеве без майзе. Отдив сирма ужем слава Отцу. Поя шва юдня вене на услапом несли усам то с девишке без далидних, и кесли се лабвели и спеют, на сусили весь скудобо. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и Он от вас девеса сам саям и вейну куте упораем, вейна кука он целовака руку дорва угли, кесли усмо спад горе гудзерине. Отдивс ir mažam slavēts. Kungs pie mūs pasemības gorā un satriktu sirdi, un lai mūs upēr šudien tavā priekšā, kungs Dīvs, ir tev pateikams. Numazgai mani, kungs, un mūnas nataisnēbas, un mūna grāka mani, škei